0: Я бы нанесел одно джиджо вагига-гига. Кайло, я на патуране. Алло! Я марага мебола, чему кеды сам. Эй! Я марага мебола. Эй, мазу кафу кенана мебола, чи сам.
1: I'm not going to be able to do that.